0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом.

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
2: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, Урбан.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-западный 1,6 метра в секунду, днем до плюс 11.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. С-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 мая 1943 года состоялся матч на руинах Сталинграда. Вернувшиеся с фронта футболисты дали бой одному из ведущих клубов страны, московскому «Спартаку». Ждали московское «Динамо», но почти все «динамовцы» оказались на фронте. В Сталинграде тоже с трудом собрали 13 игроков. Матч должен был показать, что город жив. Смотреть на игру пришли 10 тысяч человек. А когда фронтовики победили 1-0, зрители выносили их с поля на руках. После матча состоялся строгий по-военному банкет. Несколько буханок ржаного хлеба, мерзлая картошка и селедка с ржавчинкой. Матч на руинах получил большой международный резонанс. Лондонская «Таймс» написала, что это второе чудо Сталинграда. А английский журналист Брюс Харрис в заметке об английском футболе первый абзац посвятил игре в СССР и отметил несокрушимый сталинградский дух. О матче на руинах написан роман «Москва-Сталинград» Дмитрия Рогачева, удостоенный Большой литературной премии России за 2008 год.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, хороший день для работы над вашей главной задумкой. Если таковой нет, пора бы задуматься над какой-нибудь большой целью. Тельцы, день выполнения обязательств. Скорее всего, вам не дадут выйти за рамки правил и традиций. Близнецы, события дня будут иметь большое значение для вас или кого-то из вашей семьи. Наблюдайте за происходящим внимательно. Раки, день обострения семейных конфликтов. В центре внимания могут оказаться деньги или недвижимость. Львы, в сложных делах опирайтесь на родственников. Друзья могут подвести по независящим от них обстоятельствам. Девы, день, когда можно будет отвлечься от напряженной ситуации и просто отдохнуть. Используйте эту возможность. Весы. Не стоит пытаться решать сложные вопросы неформальными способами. Вопросы не решатся, а дружба может пострадать. Скорпионы. День может начаться с удачных поворотов событий, но не стоит полагаться на удачу.

0: реализуется само. Рыбы, у вас появятся новые возможности, а значит и новые желания. Это день вдохновения и планов на будущее.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-западный 1,6 метра в секунду, днем до плюс 11.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду, днем до плюс 11.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 мая 1955 года парламент Индии принял закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку. Уникальная индуистская система поделила общество на 4 категории еще до нашей эры. В высшую касту брахманов вошли жрецы, мудрецы, учителя. Во вторую касту кшатриев – воины и цари. Третью – вайшье составили земледельцы и торговцы. А в четвертую – низшую касту шудр входили слуги, разнорабочие и крестьяне. Но всегда вне системы была группа неприкасаемых. Дотронуться до них для представителей других каст означало оскверниться. Сейчас неприкасаемых называют «далиты» или «угнетенные». Де юре за их дискриминацию грозит тюрьма, им гарантируют места в вузах и даже в правительстве. Но де-факто, например, на место в кафе, где посидел далит, многие клиенты не сядут. Индусы верят в перевоплощение и считают, что соблюдающие правила касты в будущей жизни возвысятся, а нарушающие – понизятся. Интересно, что, например, танцор диско Митхун Чакраборти из высшей касты брахманов, а вот актриса и мисс мира Айшвария Рай из низкой касты земледельцев.
3: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадилла. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

пускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
3: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
4: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду, днем до плюс 11.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 мая 1943 года состоялся матч на руинах Сталинграда. Вернувшиеся с фронта футболисты дали бой одному из ведущих клубов страны, московскому «Спартаку». Ждали московское «Динамо», но почти все «динамовцы» оказались на фронте. В Сталинграде тоже с трудом собрали 13 игроков. Матч должен был показать, что город жив. Смотреть на игру пришли 10 тысяч человек, а когда фронтовики победили 1-0, зрители выносили их с поля на руках. После матча состоялся строгий по-военному банкет. Несколько буханок ржаного хлеба, мерзлая картошка и селедка с ржавчинкой. Матч на руинах получил большой международный резонанс. Лондонская «Таймс» написала, что это второе чудо Сталинграда, а английский журналист Брюс Харрис в заметке об английском футболе первый абзац посвятил игре в СССР и отметил несокрушимый сталинградский дух. О матче на руинах написан роман «Москва-Сталинград» Дмитрия Рогачева, удостоенный Большой литературной премии России за 2008 год.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, хороший день для работы над вашей главной задумкой. Если таковой нет, пора бы задуматься над какой-нибудь большой целью. Тельцы, день выполнения обязательств. Скорее всего, вам не дадут выйти за рамки правил и традиций. Близнецы, события дня будут иметь большое значение для вас или кого-то из вашей семьи. Наблюдайте за происходящим внимательно. Раки, день обострения семейных конфликтов. В центре внимания могут оказаться деньги или недвижимость. Львы, в сложных делах опирайтесь на родственников. Друзья могут подвести по независящим от них обстоятельствам. Девы, день, когда можно будет отвлечься от напряженной ситуации и просто отдохнуть. Используйте эту возможность. Весы. Не стоит пытаться решать сложные вопросы неформальными способами. Вопросы не решатся, а дружба может пострадать. Скорпионы. День может начаться с удачных поворотов событий, но не стоит полагаться на удачу полностью. Она может оказаться мимолетной. Стрельцы. Возможен не самый приятный поворот событий. Возможно, вам придется заниматься делами, которых вы не планировали. Козероги. День, когда можно смело просить поддержки в делах. В том или ином виде и в том или ином объеме вы ее получите. Водолеи. Не стоит нервничать и суетиться, если что-то пойдет не так. Спустите ситуацию на тормозах. Все образуется само. Рыбы. У вас появятся новые возможности, а значит и новые желания. Это день вдохновения и планов на будущее.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-западный 1,6 метра в секунду, днем до плюс 11.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер южный с переходом на юго-восточный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 5, днем будет до плюс 13.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Гренки Гросс со вкусом чеснока и зелени. 90 граммов 99 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Современное кино – это огромная индустрия, в которой, конечно же, ничего не бывает просто так. Перед тем, как начать снимать, нужно убедиться в том, что сценарий будет действительно интересным. Сегодня сценарий. Всегда существует литературный сценарий. Первоначальный вариант истории с диалогами и описанием сцен, но без технических пометок. Режиссерский сценарий или экспликация – это детальный план съемок, где расписаны в том числе ракурсы, свет и движение камеры. Технический сценарий содержит данные о длительности сцен, спецэффектах и звуковых решениях. Разновидность этого сценария – поэпизодный план, пронумерованный список всех сцен с кратким описанием того, что в них проходит. Презентация сценария продюсерам с целью найти финансирование называется питчингом. Часто в питчинге используют лонглайн – краткое содержание фильма, обычно из 1-2 предложений, передающее основную интригу. «Рыба из воды» – это классический сценарий, где герой попадает в совершенно чужеродную среду. По этому сценарию сняты, например, «Крокодил Данди» и «Детсадовский полицейский». Сценарий «Боец» предполагает постоянную борьбу с трудностями, врагами или самим собой. Часто этот сценарий дополняется сценарием «Тикающая бомба», когда у героя ограничено время для достижения цели. По этим сценариям снимаются практически все современные боевики. Дорожное кино – это сценарий, в котором герои путешествуют, и физическое перемещение совпадает с их внутренними изменениями. Это, например, «Маленькая мисс Счастье» и, как ни странно, «Безумный Макс. Дорога ярости». Один из самых сложных сценариев – «Встреча с прошлым». Это сценарий, основанный на возвращении героя в место, которое он давно покинул, чтобы исправить ошибки прошлого. По этому сценарию сняты, например, «Петля времени» и «Солярис». Хотя «Time Loop» – «Петля времени» – это отдельный сценарный ход. Герой вынужден переживать один и тот же день снова и снова, пока не выполнит определенную задачу. Это исходный код, где герой раз за разом переживает последние 8 минут жизни пассажира поезда, чтобы вычислить террориста. «Беги, Лола, беги» и, конечно, «День сурка». Что на первом месте? Один из самых удачных сценарных ходов называется «Ложный друг». В этом сценарии персонаж, помогающий герою большую часть истории, оказывается предателем. Именно по этому сценарию сняты «Бойцовский клуб», «Гарри Поттер и Кубок огня», вспомните «Грозного глаза Грюма», и даже «История игрушек 3».
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Колбаски «Хорошее дело». Чикен микс, куриное с томатом. 400 граммов, 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер южный с переходом на юго-восточный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 5, днем будет до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 мая 1955 года парламент Индии принял закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку. Уникальная индуистская система поделила общество на 4 категории еще до нашей эры. В высшую касту брахманов вошли жрецы, мудрецы, учителя. Во вторую касту кшатриев – воины и цари. Третью – вайшье составили земледельцы и торговцы. А в четвертую – низшую касту шудр входили слуги, разнорабочие и крестьяне. Но всегда вне системы была группа неприкасаемых. Дотронуться до них для представителей других каст означало оскверниться. Сейчас неприкасаемых называют «далиты» или «угнетенные». Де юре за их дискриминацию грозит тюрьма, им гарантируют места в вузах и даже в правительстве, но де-факто, например, на место в кафе, где посидел далит, многие клиенты не сядут. Индусы верят в перевоплощение и считают, что соблюдающие правила касты в будущей жизни возвысятся, а нарушающие понизятся. Интересно, что, например, танцор диско Митхун Чакраборти из высшей касты брахманов, а вот актриса и мисс мира Айшвария Рай из низкой касты земледельцев.
3: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Гренки Гросс со вкусом чеснока и зелени. 90 граммов 99 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM. I could stay awake just to hear.

0: by my hand unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
3: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
4: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер южный с переходом на юго-восточный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 5, днем будет до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 апреля по 5 мая. Колбаски «Хорошее дело». Чикен микс, куриное с томатом. 400 граммов, 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер южный с переходом на юго-восточный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 5, днем будет до плюс 13.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер южный с переходом на юго-восточный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 5, днем будет до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник Ульяновск».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер южный с переходом на юго-восточный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 5, днем будет до плюс 13.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Спецэффекты сегодня стали обычным делом. Их используют, кажется, везде. На телевидении, в рекламе, в театре и кино. Один из самых современных спецэффектов – это цифровое омоложение и даже цифровое оживление актеров. Сегодня спецэффекты. Спецэффекты использовали еще в Древнем Египте для усиления эффекта от религиозных церемоний и в Древнем Риме. Колизей сохранил люки для внезапного появления действующих лиц и домкраты для поднятия сцены. Пионерами современных спецэффектов были французские мюзик-холлы. В Париже еще в XIX веке ставили невероятно технически сложные спектакли по сказкам Шарля Перро и «Тысяча одной ночи» с дым-машинами, пиротехникой и скрытыми люками для смены сцен. Примерно тогда же появился эффект тумана и разноцветного дыма. Сухой лед, твердый диоксид углерода, был впервые получен в 1834 году французским ученым Шарлем Тиларье. Первое использование стоп-кадра для подмены объекта произошло в 1895 году в 18-секундном фильме «Казнь Марии Шотландской». Съемку остановили в тот момент, когда палач занес топор, чтобы заменить актрису манекеном. Двойная экспозиция – это когда на пленку снимают несколько раз. Так передавали, например, мысли героя внутри его головы и делали первых прозрачных призраков. Синий фон, хромакей, который теперь стал зеленым, появился в кино очень давно. Его использовали впервые в фильме «Багдадский вор» 1940 года. А вот расположение декораций под углом, чтобы создать эффект гигантского или крошечного размера, использовалось еще совсем недавно. Так снимали «Хоббитов» рядом с Гэндальфом в «Властелине колец». Общее название спецэффектов с тросами в кино – «вайеринг». Существует целый жанр – «вайерфу» – смесь слов «вайер», «трос» и «кунг-фу», ставшая популярным после фильмов «Матрица» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Это когда актеры могут как бы зависать в воздухе во время движения. В «Матрице» же появился знаменитый эффект «bullet time» – сильно замедленная съемка с облетом камеры вокруг объекта, когда Нео рассматривает пули в полете. И что на первом месте? Одни из самых опасных спецэффектов по сей день – это пиротехнические эффекты. В фильме «Безумный Макс. Дорога ярости» и в фильмах Кристофера Нолана, например, в фильме «Довод», взрывали реальные самолеты и грузовики. Опасность заключается в непредсказуемости обломков и огромной температуре. На втором месте по опасности работа с дикими животными. Самым безумным в этом смысле был фильм 81 года «Рев», в котором снимались десятки необученных львов и тигров. Тогда пострадало более 70 членов съемочной группы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер южный с переходом на юго-восточный 1,6 метра в секунду, ночью до +5, днем будет до +13.

0: Фунто.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер южный с переходом на юго-восточный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 5, днем будет до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Obsession.

0: было нетрудно.
1: Музыка, которую мы любим. Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

Shit.

0: Хороших выходных. Ульяновск FM.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.